Здорово, что народные названия становятся официальными. Высмотрел в новостях. Говорят, у вас сделал буханку. Буханкой. Теперь официальное название автомобиля. В столице 3 часа и вот-вот 20 минут. Буквально несколько минут наших с вами ожиданий услышим на Ретро-ФМ «Синюю птицу» и «Роксет». Именно они впереди.

продолжение следует. Существует два клипа на эту историю Шаде. Один четырехминутный, другой восьмиминутный. В нем, назову его, что ли, расширенный режиссерской версии, сюжет развивается дальше. Прямо сейчас смотреть и пересматривать его не обязательно, так к слову. В столице 3:35 на Ретро-ФМ, как минимум, далее отметится Ким Уайлд.

Ты да я, да мы с тобой. Краткие, такие энергосберегающие, что ли, перевод этой истории. Скорпионс. От них уже переводим все свое внимание. Клиан Росс и веселым ребятам. Другом говоря, скоро услышим до финала этого часа их на Red FM. В столице 3 часа, практически 50 минут. Утро скоро замаячит на горизонте.

Там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Every night and day, и днем, и ночью, всегда и постоянно в наличии какое-нибудь праздничное событие, возможно, даже не одно, как так исторически сложилось. Все в основном в курсе, когда отмечается день ВДВ, что сегодня 2 августа, как и день железнодорожника. Поздравляем и тех, и тех. Здесь на Ретро FM ждем скорого музыкального появления Алсу. В столице 4 часа 20 минут.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

отдыхаем, друзья, товарищи. Хотя буквальные дружеские посиделки нередко превращаются в обсуждение работы. Ну, такие мы. Ну, бывает. В столице 4 часа 35 выходных минут. На Retro FM, уверенно и верно, приближаются Пупо и E-Type.

Рос и вырос. Правда, если расти вширь чересчур избыточно, то тут ничего хорошего. Ученые выяснили, что избыточный вес может напрямую приводить к структурным изменениям мозга в негативном ключе. Может повышать риск психоневрологических заболеваний. Если что, будем в курсе. В столице 4 часа 49 минут. На Ретро FM. Далее услышим команду Квин.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Очередное приятное совпадение, или все же закономерность. Нам опять и снова по пути. Это Крис Ри и Road to Hell на Retro FM. Совсем скоро услышим «Синие птицы» и «No Mercy». В столице 5 часов 20 минут. Всем доброго утра и отличного отдыха.

все основные большие футбольные события крутятся вокруг FIFA. Работа у них такая. УЕФА, он же Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, похоже, хочет больше внимания или хочет навести суеты внутри своей большой футбольной семьи. Просто УЕФА подчиняется FIFA, и при этом УЕФА подготовил проект международного турнира, который может стать альтернативной чемпионата мира от FIFA. Стоимость новой структуры оценивается примерно в 20 миллиардов долларов. Сейчас почему посмеялся, потому что, возможно, эта новость на слух воспринимается сложно. Тут уж интернет вам. Помощь в столице. 5 часов 35 минут на Ретро-ФМ на подходе с билетом. Точно не на футбол, а на балет. Игорь Корнелик.

все еще факт. Когда Дитер Болин попрощался с Modern Talking, этот трек для своего нового проекта Blue System стал символом его нового музыкального направления, стал переходом от привычного синти-попа к ритмам с влиянием латино и самбы. Мы с вами отдыхаем под проверенные временем музыкальные истории на Retro FM. Впереди с ними Майкл Джексон и Дубы Колдуны. В столице 5 часов, практически 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ребята из Animals предупреждают, маленькая, но регулярная оплошность может перерасти в большую, постоянную проблему. Как бы не допускайте ошибок, и вы не ошибетесь. Что-то какой-то такой похожий мем был, вспомнилось что-то. В столице 6 часов практически 21 минута. В ближайшем будущем на Retro FM о себе музыкально напомнит и заявит Милен Фармер и Татьяна Буланова.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Не минуты покоя. Журналисты взяли интервью у одной из популярных нейронок. Основной вопрос был, когда искусственный интеллект захватит человечество. Возможно ли такой сценарий, как был показан в фильме «Терминатор»? И как-то, что ли, уклончиво нейронка отвечала. Похоже, есть нам еще бояться. В столице тем временем 6 часов 35 минут на Ретро FM. Скоро запоет Бритни Спирс. Ожидаем.

никаким ветром, скажу так, не стоит проверенной временем истории на Ретро-ФМ. В столице 6 часов 49 минут. Скоро услышим одну из больших и громких работ Сэма Брауна. Всем доброго, бодрого утра и отличного воскресенья. Так, ушел.

0: выражением «где родился, там и пригодился». С ним, собственно, не согласится Фредди Меркьюри. Когда-то давно простой обычный парень в родной Индии по имени Фарух Булсара. А вот любовь все же не знает границ. В целом мы все рождены для любви. Примерно такие мысли наложил на музыку Фредди. В столице 7 часов 20 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Таркан.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Homeberry все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
5: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
6: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

У всех нас и каждого есть что-то свое, есть что-то общее. Сейчас на глаза попала шутейка про суперспособности. Якобы вопрос, какой суперспособностью вы обладаете. Кто-то вполне может есть все, что угодно и не толстеть. Но больше всего улыбнул в кавычках вариант «могу работать и не зарабатывать». Не смешно и грустно, как говорится. Мы с вами отдыхаем, пока отдыхается. Это Retro FM, это 7 часов 34 минуты в столице. Это комбинация на ближайшее.

Несколько имен просятся, напрашиваются на озвучивание. Во-первых, Бонни Тайлер и Юрий Никулин. С ними мы подберемся к 8-часовой границе на Retro FM. А там, в новом часе, точно будут очередные музыкальные герои. Будет Андрей Мареев. Уже готовлюсь уступить ему все, что нужно, необходимо. А вы же, конечно, готовьтесь его встречать, приветствовать. Все, услышимся. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем отличного отдыха, отличного, нескучного воскресенья.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и от страха

0: Ночь прошла, настало утро, ясное, ну и так далее. По тексту плюс хорошая мелодия. Пупо на Ретро FM, 8 часов и 6 минут. Доброго всем утра, друзья, меня зовут Андрей Мареев. Давайте ознакомимся с гороскопом на Ретро FM прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Ну, поехали. Сегодня 2 августа, воскресенье. Избегайте споров и импульсивных решений. Сосредоточьтесь на интересных задачах и творчестве. Овны, избавьтесь от того, что давно занимает место, но уже не приносит пользы. Тельцы, чье-то нетерпение создаст напряжение там, где нужна мягкость и принятие. Будьте внимательны. Близнецы, сегодня вы можете получить желаемое, но важно проверить, действительно ли это то, что вы хотите. Раки, в споре рождается истина, но важно, чтобы спор не перерос в ссору. Львы, избегайте острых ситуаций, не дразните судьбу и не проверяйте себя на прочность. Девы, сегодня может возникнуть сложный диалог с любимым человеком. Проявите мудрость, чтобы сохранить тепло. Весы, излишнее напряжение может отозваться, берегите нервы. Скорпионы, даже если в отношениях с детьми возникнут сложности, напомните себе, что вы их любите и поддержите их. Стрельцы, перестановка в доме может стать отличным и быстрым способом поднятия вашего настроения. Козероги, сегодня в воздухе будет витать напряжение, и вы это почувствуете просто по разговорам вокруг. Водолеи, не тратьте деньги на покупки, они не принесут вам радости сегодня. Рыбы, опирайтесь на внутренние ощущения правильного, а не на внешние оценки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: 8 часов почти 20 минут в столице. Доброго... Нет, почему субботнего? Вот отсталый я человек. Доброго воскресного утра вам, друзья. Начало августа на календаре. Всех ВДВшников еще раз поздравляю с праздником. Хотел было сказать профессиональным, но нет, все-таки непрофессиональным. ВДВ — это состояние души. Совсем скоро здесь на Retro FM услышим Саманту Фокс и группу «Браво», еще будут новости.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.

0: Если кто-то не умеет танцевать красиво, можно изобразить элементы утренней гимнастики под эту чудную и весьма динамичную песню от Саманты Фокс. Попробуйте. Мало того, что получится, так еще и понравится. 8:30 в столице, самое время для новостей от Дмитрия Королева. Прямо сейчас, доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. В трех российских регионах – Башкирии, Ростовской и Тюменской областях – стартовал эксперимент по предоставлению льгот через банковскую карту МИР. Многодетные, пенсионеры, инвалиды и студенты смогут автоматически получать скидки при посещении учреждений культуры, аптек, продуктовых магазинов или, например, при оплате проезда в общественном транспорте. Эксперимент продлится до марта будущего года. Затем его могут распространить на всю страну. Россияне с 1 сентября смогут купить билеты на транспорт с помощью единой биометрической системы. Как сообщили в Минтрансе, нововведение облегчит жизнь тем, кто каждый день ездит на работу или учебу, а также семьям с детьми. Ну а ранее Минтранс изменил порядок перевозок в поездах. Например, при поездке на поезде дальнего следования будет необходимо предоставить номер телефона или адрес электронной почты для информирования. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в ближайшие 3 года. Пилотный проект стартовал еще в 2023 году. Сейчас в него входят 17 вузов. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование, а аспирантура стала отдельным видом, направленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. В Екатеринбурге открыли один из самых крупных православных памятников в России. Скульптурная композиция высотой почти 16 метров стала подарком городу от одного из ведущих российских металлургических холдингов. Памятник включает 8 архангелов, парящих над сферой, символизирующие мироздание. Отмечу, на данный момент один из самых высоких православных монументов считается статуя князя Владимира в Москве. Высота 17,5 метров. Наступивший август не подарит россиянам дополнительных выходных, зато поводов для поздравлений будет достаточно. День строителя, физкультурника, шахтера, День российского кино и государственного флага, Всемирный день кошек, День арбуза, День книголюбов и сразу 2 спаса. Ну а сегодня одновременно отмечаются День воздушно-десантных войск, День железнодорожника и Ильин день. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Так, американский доллар в эти дни будет 79 рублей 46 копеек, единая европейская сегодня и завтра 91 рубль 19 копеек. Пока на этом все. А далее с вами на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра и хорошего дня.

0: что авторы не слушали и не видели, например, японские женские рок-группы. И вот это вот действительно сумасшедшая музыка, вернее, музыка сумасшедших. А это прекрасная, танцевальная, добрая и веселая музыка, создающая настроение буквально с самого утра и с самого нуля. 8:36 в столице. Дальше Мадонна, Солтанс и Сергей Беликов.
1: Реклама. Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный.
2: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 70.

почти 8.50 в столице, и Мадонна на Ретро-ФМ. О свежести и новизне ощущений, которые так приятно испытывать не только воскресным утром, но и в любой другой день недели, в любое другое время суток. Но уж так совпало исторически, что именно в это утро. Совсем скоро группа «Земля, ветер, огонь» и Татьяна Воронина на Ретро-ФМ. Будьте рядом, друзья.

0: куклы не люди. Куклы, в отличие от людей, ни в чем не виноваты, поэтому не надо их ставить в угол и наказывать невниманием. Людей, в общем-то, тоже не стоит. Мы люди хорошие в большинстве своем. Группа «Иванушки Интернешнл» на Ретро-ФМ. 9:06. Меня зовут Андрей Мареев. Я рад пожелать вам доброго утра, друзья. И с утра пораньше проснувшись, не становитесь в угол сами и сами никого не ставьте. Давайте послушаем гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: На календаре 2 августа, воскресенье, избегайте споров и импульсивных решений. Сосредоточьтесь на интересных задачах и творчестве. Овны, избавьтесь от того, что давно занимает место, но уже не приносит пользы. Тельцы, чье-то нетерпение создаст напряжение там, где нужна мягкость и принятие. Будьте внимательны. Близнецы, сегодня вы можете получить желаемое, но важно проверить, действительно ли это то, чего вы хотите. Раки. В споре рождается истина. Важно, чтобы спор не перерос в ссору. Львы, избегайте острых ситуаций, не дразните судьбу и не проверяйте себя на прочность. Девы, сегодня может возникнуть сложный диалог с любимым человеком. Проявите мудрость, чтобы сохранить тепло. Весы, излишнее напряжение может аукнуться, берегите нервы. Скорпионы, даже если в отношениях с детьми возникнут сложности, напомните себе о том, что вы их любите. Поддержите их. Стрельцы. Перестановка в доме может стать отличным и быстрым способом поднятия вашего настроения. Козероги. Сегодня в воздухе будет витать напряжение, и вы это почувствуете просто по разговорам вокруг. Водолеи. Не тратьте деньги на покупки. Они сегодня не принесут вам радости. Рыбы. Опирайтесь на внутреннее ощущение правильного, а не на внешние оценки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

встречал подруг со скоростью судьбы, меняя лица.

0: уж вечерняя, тем более ночная иллюминация больших городов – это история, достойная написания множества песен и прочих высокохудожественных произведений. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 9 часов и почти уже 20 минут. Совсем скоро здесь на Ретро-ФМ услышим ансамбль «Здравствуй, песня», проект «Альказар». Еще будет выпуск новостей, друзья, обязательно послушайте, не пропустите.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам, до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».

0: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
1: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: выбери нас всех, птичка. Ну, что тебе стоит? Ничего не стоит, а нам всем будет приятно. Ансамбль «Здравствуй, песня» на Ретро-ФМ. Попытка музыкально осчастливить всех. И я надеюсь, попытка-то, в общем-то, успешная. Ну, хотя бы на 3 минуты счастья прибавила. И еще несколько минут новостей на Ретро-ФМ в 9.30 от Дмитрия Королева. Прямо сейчас доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Сегодня день железнодорожника, один из самых значимых профессиональных праздников в России. Всех специалистов одной из крупнейших транспортных отраслей страны поздравил президент. Владимир Путин напомнил, что в этом году исполняется 175 лет первой российской железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Петербург. Высоко он оценил и вклад РЖД в победу в Великой Отечественной и в снабжение войск СВО и жителей приграничья, а также восстановление сообщений в Донбассе и Новороссии. В России обновят правила перевозки животных и ручной клади. В такси Минтранс утвердил новые нормы. Они вступят в силу уже с сентября. Таксопарки вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. При согласовании с водителем будет возможность провозить часть багажа в салоне машины. Собак можно провозить в намордниках и при наличии подстилки и поводка. Мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Россияне смогут заселяться в отели без бумажного паспорта. С 1 сентября у туристов появится возможность сделать это с помощью национальной платформы МАКС. Как передают РИА Новости, речь идет о введении альтернативного способа подтверждения личности через цифровой ID в этом приложении. Согласно поправкам, отсутствие бумажного паспорта у российского гражданина больше не будет препятствием для заселения. Для несовершеннолетних действуют аналогичные правила. Погранслужба Финляндии закрыла проход для зверей на границе с Россией. Причиной стало распространение африканской чумы свиней. Как передают РИА Новости, с начала года случаи заражения фиксировали в Германии, Японии, Сербии, Румынии, Испании и Молдавии. Это заразная и особо опасная для животных вирусная болезнь. Она не страшна для человека, но вредит сельскому хозяйству, так как вылечить такую чуму невозможно. 2 российских спортсмена выступят на чемпионате мира по конному спорту. Страну в нейтральном статусе будут представлять Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Соревнования пройдут в этом августе в Германии. Отмечается, турнир проводится раз в 4 года. Последний раз российские спортсмены-конники принимали участие в чемпионате мира в 2018 году в США. И о валюте. На это воскресенье предстоящий понедельник доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91.19. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем отличного утра.

0: 9.35, и вот этот, ну, не вопль одинокого в пустыне, конечно, но очень-очень громкий призыв вернуться, остаться и никуда не уходить от Silent Circle. Скоро Savage Garden, Михаил Боярский и Рой Орбисон.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

общем-то, совершенно нормальные утренние планы. Проснулись, подушком ополоснулись, кофейку, чайку приняли и вперед к достижению высот, в частности, до Луны и обратно. Savage Garden на Retro FM, 9 часов 50 минут. Совсем скоро услышим Пола Янга и Юрия Никулина на Retro FM. Доброго утра вам, друзья!

0: скупая мужская слеза, у кого-то просто организм сам по инерции в танец начал рваться. Короче говоря, вот такое воздействие музыка может оказывать на человеков. Modern Talking на Retro FM, 10 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, друзья.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 2 августа на календаре, воскресенье. Избегайте споров и импульсивных решений. Сосредоточьтесь на интересных задачах и творчестве. Отпразднуйте день железнодорожника или день ВДВ, например. Овны, избавьтесь от того, что давно занимает место, но уже не приносит пользы. Тельцы, чье-то нетерпение создаст напряжение там, где нужна мягкость и принятие. Будьте внимательны. Близнецы. Сегодня вы можете получить желаемое, но важно проверить, действительно ли это то, чего вы хотите. Раки. В споре рождается истина, это так, но важно, чтобы спор не перерос в ссору. Львы. Избегайте острых ситуаций, не дразните судьбу и не проверяйте себя на прочность. Девы. Сегодня может возникнуть сложный диалог с любимым человеком. Проявите мудрость, чтобы сохранить тепло. Весы. Излишнее напряжение может отозваться, берегите нервы. Скорпионы, даже если в отношениях с детьми возникнут сложности, напомните себе, ведь я же их люблю в конце концов, и поддержите их. Стрельцы, перестановка в доме может стать отличным и быстрым способом поднятия вашего настроения. Козероги, сегодня в воздухе будет витать напряжение, и вы это почувствуете просто по разговорам вокруг. Водолеи, не тратьте деньги на покупки, они не принесут вам сегодня никакой радости. Рыбы, опирайтесь на внутреннее ощущение правильного, а не на внешние оценки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: только костер в ночи горит, но еще и любовь в сердцах человеческих. Но это, конечно же, куда без этого. Фэнси на Ретро-ФМ. 10 часов и почти 20 минут. Доброго всем утра, друзья. Вот так вот позажигаем с утра пораньше, а потом день-то уже и раскачался, и пошел. И вечеру нас тоже не удержать. Совсем скоро Мадонна, Александр Иванов на Ретро-ФМ. А еще выпуск новостей тоже не пропустите, пожалуйста.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ, Владикавказ, 54 11 00.

0: Живем мы на грешной земле и сами, в общем-то, обыкновенные люди, но любим, чтобы вокруг было красиво. Мадонна на Ретро-ФМ. Десять тридцать в столице. Самое время для новостей. Дмитрий Королев расскажет, что в мире происходит. Доброе утро.
1: Здравствуй, Андрей. Доброе утро, друзья. Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней. Это на день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря 2026 и завершатся 10 января включительно 2027 года. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Несколько регионов подверглись атаке беспилотников. Так, в Саратове пострадали несколько жителей многоквартирного дома. Как отметил глава области Роман Бусаргин, городская администрация в круглосуточном режиме будет на связи с ними и пообещал начать восстановительные работы в кратчайшие сроки. Гражданам предоставят временные пункты размещения. Кроме того, беспилотники атаковали логистический объект в Самарской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Первые выплаты по больничным листам самозанятые россияне получат уже в этом августе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на принятый ранее федеральный закон. Напомню, с января этого года в России запустили эксперимент, который позволяет им добровольно застраховаться на случай утраты трудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в социальный фонд и регулярно перечислять взносы. Размер будущей выплаты зависит от выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. В России может появиться налоговый вычет на лечение домашних животных. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ввести его по аналогии с расходами на медицину. По его словам, для миллионов россиян домашние питомцы – полноценные члены семьи. Когда заболевает собака или кошка, люди не жалеют средств на лечение. Гусев отметил, при этом суммы могут быть серьезные из-за операций, сложной диагностики и реабилитации. В Москве в день железнодорожника показали танцующего робота-андроида Верунчик, одетого в стиле буфетчицы. Федеральная пассажирская компания сделала на празднике тематический стенд «Вокзал для двоих». Мероприятие в эти минуты проходит на стадионе РЖД-Арена. Предусмотрены спортивные и развлекательные площадки для семейного отдыха, детская программа, площадки экстремальных видов спорта, игры народов России и познавательный квест для всей семьи. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 79 рублей 46 копеек. Единая европейская 91 рубль 19 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Андрей Мареев и ваша любимая музыка. Всем хорошего утра.

0: когда душа просит красивых песен, тут, конечно же, на память первым делом приходит ретро-ФМ, потому что где же еще искать красивую музыку, как не у нас? А зачем искать? Она и так звучит у нас круглый год, каждый день, каждый час и каждую минуту, друзья.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70 70 16.

0: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

каждый, кто в своей жизни совершал кардинальные перемены, переезжал из одного города в другой или даже из одной страны в другую, понимает, насколько это ценно, когда на огромнейшем пространстве, населенном чужими людьми, ты находишь кого-то своего, кого-то, кому можно довериться. Стинт на Ретро-ФМ, вот в такой аллегорической форме. Англичанин в Нью-Йорке на Ретро-ФМ в 10:50.

0: Делай то, что хочешь, делай то, что нужно, а любовь сделает все остальное и, если что, вытащит тебя за волосы из того болота, в которое ты по нечаянности попадешь. Но это если очень вольно интерпретировать текст этой песни, посыл смысловой. Modern Talking на Retro FM в 11.20. Меня зовут Андрей Мареев. Всем-всем-всем, друзья, доброго пока что еще утра. Скоро Мираж и Аэросмит.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: тонкая грань между песней, под которую хочется плакать, смеяться и танцевать. А нет той самой грани, есть просто талант людей, которые пишут и исполняют такие песни. Рики Повери на Ретро FM в 11:35. Расскажу, что в ближайшие 10-15 минут услышите здесь на Ретро FM Ля Буш, группа Европа с их мега-хитом «Не угадали», не Final Countdown, а Carry, и группа «Комбинация» совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону UM10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: проблемы, как получится. Кто-то за помощью к другим обращается, кто-то действует самостоятельно, кто-то рассказывает обо всем очень подробно, кто-то песни пишет, под которые хочется танцевать. Лябуш на Ретро-ФМ в 11 часов 50 минут. Совсем скоро Фэнси и Владимир Высоцкий. Обратите внимание, друзья, насколько разная музыка звучит на Ретро-ФМ, но одинаково любима.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, популярные шоу и множество интернет-потоков. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.

0: столице уже полдень, друзья. Самое время узнать кое-что интересное в эфире Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресенья в Москве. Первые выходные августа богаты на фестивали, театральные премьеры и бесплатные мероприятия под открытым небом. Например, на ВДНХ сейчас проходит автофестиваль «Продвижение». Он объединил выставку редких и современных автомобилей, историческое ралли, концерты и семейные активности. Главной темой этого года стала мечта. На территории выставки представили около 300 автомобилей от классических отечественных моделей до новинок российского автопрома. В саду Эрмитаж можно посетить тайский фестиваль. Он посвящен культуре, кухне и традициям королевства. На главной сцене состоятся концерты, выступления танцевальных коллективов, демонстрация муай-тай и показы традиционной одежды чуд-тай. Будет работать и тайский рынок с блюдами национальной кухни, экзотическими фруктами, изделиями ремесленников и сувенирами. Сегодня с днем рождения можно поздравить главную выставку страны. ВДНХ отмечает свое 87-летие. Для гостей подготовили концерты, тематические экскурсии, авторские прогулки по территории выставочного комплекса и многое другое. Часть музейных площадок в эти дни будет работать бесплатно. В это воскресенье можно присоединиться и к празднику по случаю Дня железнодорожника. Он в эти минуты проходит на РЖД-арене. Посетители смогут познакомиться с железнодорожными профессиями, попробовать забить костыль и отчеканить памятную монету. А более того, впервые в истории праздника организована выставка самоваров и чаепития по рецептам народов России. Мероприятие продлится до 18 часов. Ну а в Зарядье в рамках проекта «Лет в Москве» стартует фестиваль «Культурный город», где развернется настоящий парад искусств. Мероприятие объединит музыку, театр и поэзию. Гостей ждут спектакли, джазовые вечера, балетные постановки и семейные мероприятия, ну а также выступления известных артистов и ведущих творческих коллективов со всей страны. Зрители увидят сцены из спектаклей «Король Лир», «Обыкновенное чудо», «Идиот», «Звуки жизни» и «Жизневорот». Начало всего в 8 вечера. Вход свободный. Одним словом, этот день в Москве обещает быть интересным и насыщенным. Ну а Ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку, проверенную десятилетиями. Так что, отправляясь на прогулку, не забудьте с собой радиоприемник и Ретро-ФМ.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Чарта на Ретро FM.
1: Чиуауа.

0: будем стесняться, давайте поздравляться. Тем более, что и повод есть, и представители воздушно-десантных войск, и представители железной дороги сегодня отмечают свои праздники. Друзья, с огромнейшим удовольствием примите мои поздравления. Сиси Кейч на Ретро FM, я думаю, что вполне подойдет в качестве поздравления. Меня зовут Андрей Мареев, 12.20, в столице дальше Dire Straits, «Русский размер» и Белинда Карлайл.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM
2: с Максимом Ковалевским.
3: Друзья, по вашим многочисленным просьбам до конца лета слушайте повторы вашего любимого шоу «Дорогие гости» на Ретро FM каждое воскресенье в час дня с вашим любимым ведущим Максимом Ковалевским. Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: сегодня в час дня
1: на Ретро FM.
2: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marines – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marines – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
9: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: Группа Dire Straits и Марк Нопфлер о том, как неплохо, это минимум, неплохо быть музыкантом и практически ничего не делать, получая за это бешеные деньги с точки зрения обывателя, который, конечно же, знает все лучше всех. 12.35 в столице, Modern Talking, Simply Red и Дубы Колдуны на Retro FM совсем скоро.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков иранцев. Телефон 70-70-16.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: барышня, барышня. А, нет, не барышня. Томас Андерс, дуэт Modern Talking на Retro FM в 12 часов и почти 50 минут. Вот на этой возвышенной во всех отношениях ноте, друзья, я вам напомню, что до конца лета по воскресеньям в 13.00 на Retro FM будут выходить повторы лучших выпусков программы Максима Ковалевского «Дорогие гости». И уже буквально через 10 минут вы услышите повтор программы с участием российского пианиста, дирижера и композитора Сергея Жилина. Андрей Мареев, Retro FM. Всем счастливо, пока.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акции действуют до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: На тут. Тут мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь ты.
14: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
15: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
16: Тополины Пушара.
15: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
17: 12+.
18: RetroFM.

0: Ловкость рук бывает не только у мошенников, но и у прекрасных музыкантов. Час дня в Москве.
1: Все лучшее летом.
2: Шоу «Дорогие гости».
1: Самые интересные программы сезона.
2: На Ретро-ФМ.
0: У нас сегодня замечательный, долгожданный, дорогой гость. Народный артист России, музыкант, композитор, аранжировщик, дирижер Сергей Жилин. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
3: Здравствуйте.
0: Очень рада вас видеть. Спасибо, что пришли.
3: Взаимно спасибо, что позвали.
0: Слушайте, я вам хочу комплимент. Можно сделать сразу?
3: Зачем?
0: Вы классный музыкант.
3: Спасибо.
0: Я вам честно это говорю. Я вам это говорю совершенно ответственно, как человек с высшим консерваторским образованием. На секундочку. И даже, знаете, что любопытно, у вас-то нет образование получается?
3: Ну, как, у меня их 4.
0: А музыкальные?
3: И сейчас я преподаю в консерватории тоже.
0: А какие у вас образования? Я извиняюсь. Я когда не готовился к нашему эфиру, я прочитал, что вы учились в ЦМШ.
3: Да.
0: И там написано, что вы ушли.
3: Ну, как бы меня ушли.
0: Или вас ушли.
3: Да.
0: И дальше?
3: Я играл Баха этюды, концерт Грига и пьесу «Наваждение». Значит, в одном этюде я допустил небольшую помарку, и в Бахе споткнулся один разочек.
0: Ну, как вы могли в Бахе споткнуться?
3: Вот так
0: непонятно.
3: Вот так. А «Наваждение» и концерт просто сыграл на одном дыхании. Потому что это мои вообще любимые произведения. Да. Грик, Прокофьев. Вот. Но сказали так, Бах этюду не выучил, а «Наваждение» и концерт сыграл грубо.
0: Грубо сыграл?
3: Да.
0: Да, вот мы это тоже проходили.
3: В общем, я сыграл грубо и грубым был выставлен. Ну, а теперь я преподаю в консерватории.
0: ЦМШ, это я непосвященным, расшифрую «Центральный». Музыкальная школа, это может быть главная музыкальная школа в нашей стране.
3: Да, так и есть. Центральная, средняя, специальная музыкальная школа. Там одновременно мы проходили и общеобразовательные элементы, и музыкальные.
0: Да. Да. Сергей Сергеевич, у нас очень мало времени.
3: Прекрасно.
0: Да. Значит, вам сегодня предстоит проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. И, значит, вы выберете лучший вопрос, и слушатель, который прислал этот вопрос, получит все проигранные вами деньги.
3: Вот так.
0: Нормальная схема, по-моему.
3: Схема прекрасная. Кто ее придумал?
0: Только не для вас. Это я придумал. Это вы придумали?
3: Я придумал. Я нечто подобное повторю на своей программе, вот, на канале ОТР. Я вас обязательно приглашу.
0: Да, пригласите. Хорошо. И пришлите это авторски. Не забудьте.
3: На месте разберемся.
0: Да. Внимание, первый вопрос. 2000 рублей он стоит. Почему на вокзалах Англии в 19 веке в часы всегда спешили на 3 минуты?
3: Я не знаю, почему на вокзалах Англии часы спешили на 3 минуты.
0: Да.
3: Я все свои часы, которые вот не являются таковыми, ставлю от 3 до 5, ну, до 7 минут вперед. Да, для того, чтобы не опаздывать.
0: Совершенно верно. Молодец, товарищ Жилин.
3: Я проиграл при этом.
0: Нет, выиграли. Вы дали совершенно правильный ответ. Чтобы пассажиры не опаздывали, поезда уходили точно по времени, а часы на башне давали запас пассажирам. Блестяще. Но вы только, Сергей Сергеевич, не думайте, что дальше все такие вопросы будут легкие. Окей?
3: Да я не знаю. Я вот думаю, вы случайно не стажировались на программе «Кто хочет стать миллионером».
0: А я вам сейчас расскажу.
1: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: лучшие выпуски за год на Ретро-ФМ.
1: Сергей Жилин, наш замечательный российский пианист, дирижер, композитор, сегодня в студии Ретро-ФМ отвечает на ваши вопросы. Сергей Сергеевич, когда я увидел ваши руки, знаете, я в первую очередь о ком подумал? Вот скажите мне. Я просто для наших слушателей, которые не видят эти волшебные, эти потрясающие руки товарища Жилина, огромные, толстые руки с толстыми пальцами, кулачище с мою голову, то есть если зайдет в лицо, то мало не покажется. Знаете, у кого такие руки были? Ну, плюс-минус. У Аганезова.
2: А у Аганезова дядя Лёва тоже, да.
1: Тоже были ручища, да?
2: Да, да, но они у него короче, толстые.
1: И короткие, да. И толстые. Да. То есть совершенно не руки пианиста, как мы себе представим руки пианиста.
2: Длинные, вот, тонкие.
1: Длинные, тонкие, да.
2: И он такой худой и в очочках.
1: Да.
2: Пианист.
1: А вы такой здоровый. Я вас первый раз вижу живем. Вы крепкий такой здоровый. Мужчина. Здоровый, в хорошем смысле.
2: Я еще хочу сказать, у меня вот третий палец, если прямо сверху ставить на клавиатуру, между черненьких застревает. Поэтому мне приходится использовать другую аппликатуру во многих случаях, нежели тем людям, у которых тонкие пальцы.
1: Обалдеть! Вот такой вот уникальный человек.
2: А этот палец сразу две клавиши нажимать.
1: Это большой?
2: Большой, да.
1: А я тоже так могу. У меня большой палец тоже здоровый. Давайте от рук к делу. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей он стоит. В китайской провинции Юньнань.
2: Это любимая моя провинция.
1: Ой, я-то знал, мы же готовились. Чайные мастера никогда не моют чайник. Его только ополаскивают кипятком. Именно ополаскивают. Почему?
2: Ну, я тоже затрудняюсь быть абсолютно точным в этом вопросе. Но я хочу сказать, что в период службы армии у нас был такой чайник, и мы его действительно только вот ополаскивали. Иногда даже оставляли на какое-то время вот заварку сегодняшнюю, и завтра ее разбавляли. Но у нас было немного чая, тоже это понятно. Вот. Но я так предполагаю, что мы это делали, я не знаю, как там мастера из Поднебесной, но мы это делали для того, чтобы сохранялся вот этот вот дух и ощущение чайного бытия. Во.
1: Красиво, как сказал. И это совершенно правильный ответ. Считается, что старый чайник хранит память о сотнях заварок. Каждый новый чай смешивается с тонким налетом предыдущих, становясь глубже. Вы знаете, что разделочную доску тоже не рекомендуется мыть? Потому что разделочная доска тоже хранит все вот эти вот штуки, ну, запахи и вкусы. И считается, что на одной стороне должно резаться мясо и овощи, а на другой рыба.
2: Это уже ответ на следующий вопрос?
1: Нет, это вам просто на заметку, чтобы вы ушли отсюда обогащенным всякими дурацкими знаниями.
2: Обогащаюсь.
1: Да, спасибо.
3: У нас

0: Ретро-новинки. Лучшие выпуски за год. На Ретро-ФМ.
1: Друзья, дорогие, народный артист России, пианист, дирижер, музыкант Сергей Жилин сегодня у нас в студии. Сергей Сергеевич, еще раз спасибо, что пришли, рады вас видеть. Вы роскошно выглядите, прям вот как будто вы на концерт пришли. Роскошный костюм в полоску, галстук, рубашка. Вы повседневно так вот ходите?
2: Благодарю, просто я на работу так обычно одеваюсь. И обычно у меня с утра свежая рубашка, да, новый галстук и отглаженный костюм. Я так стараюсь.
1: Нам бы хотелось, чтобы вы себя чувствовали здесь как дома. Хотите халат?
2: У вас есть?
1: Ну, конечно, мы приготовили узбекский.
2: У меня их два уже.
1: Уже два?
2: Да.
1: Все, тогда халат вечерний.
2: Мне подарили коллеги из Узбекистана.
1: Слушайте, я вот думаю, вот что мне 4 марта делать? Куда сходить? Не подскажете?
2: Ну, если вам совсем будет делать нечего.
1: Вот совсем.
2: Тогда, если вы проезжали сегодня или вчера мимо театра эстрады, там висит такой огромный баннер вот с таким человеком, с таким вот он и улыбается. Он сейчас. Можете себе представить, чтобы я улыбался?
1: Да, могу запросто. Вот,
2: и там написано «Любимым посвящается».
1: Это любимым женщинам или вообще всем любимым? Любимым ведущим, допустим, там, ну?
2: Любимым ведущим женщинам.
1: А, вот. Молодец, да.
2: Да, и посвящается в преддверии праздника 8 марта. Мы делаем большую праздничную программу, которую посвящаем нашим дорогим и милым дамам. И содержание этой программы будет следующее. Это будут полюбившиеся всем песни советского и российского периода в современном и аутентичном изложении. Каждый номер являет из себя отдельное музыкально-театральное действие. Да. И все эти номера собраны в одну большую программу, которая являет из себя музыкальный спектакль. То есть скучно не будет точно.
1: Друзья, если кто-то... Ну, москвичи, понятно, да. А если кто-то окажется в Москве 4 марта, вот с удовольствием приглашаем вас в Театр эстрады на «Любимым посвящается», так называется, концерт Сергея Жилина. Внимание! Следующий вопрос, Сергей Сергеевич. Перенесемся в Японию. Хотя давайте здесь останемся. Просто закончите японскую поговорку за 2000 рублей. Японцы говорят, что мужчина – это дерево. Точка. Угу. Вопрос. А кто, по их мнению, женщина?
2: Может быть, женщина – это ветки с листьями?
1: Красиво.
2: Чего-то не вижу удовольствия на вашем лице от правильного ответа.
1: Вот сейчас, смотрите, вот сейчас удовольствие. Это неправильный ответ. Нет. Я знал, что вы пойдете куда-то в ту сторону, что мужчина – это дерево,
2: нет,
1: а женщина –
2: все, все,
1: это...
2: есть еще один ответ.
1: Давайте.
2: Женщина, возможно, это та почва, на которой дерево возрастает.
1: Да, да, блестяще это все туда же, но нет. Японцы считают иначе. Женщина – это птица, сидящая на дереве. О! Значит, что? Чтобы понять японскую поговорку, надо думать, как японец, понимаете? А мы с вами русские люди.
2: Слушайте, хорошо, что мы в студии Ретро-ФМ.
1: Это точно.
2: А не в Японии.
1: Да. Значит, Сергей Сергеевич, вы проиграли первые 2000 рублей.
2: Я могу идти?
1: Можете, но останьтесь.
2: Хорошо.
0: Будьте с нами. Скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
0: Реклама.
4: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.

0: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
1: празднично.
0: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
4: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Дорогие гости на Retro FM.
1: Лучшие программы сезона.
2: Музыкант, пианист, композитор, аранжировщик Сергей Жилин сегодня у нас в гостях. Сергей Сергеевич, вы с недавнего времени сидите в жюри КВН. Как вам в жюри КВН?
3: Да великолепно. Мне вообще нравится очень эта программа. Я хочу сказать, что совершенно две разные вещи. Когда видишь это по телевидению, и когда ты присутствуешь в зале, ну, разные абсолютно. Поэтому я советую всем, кто любит эту программу, или, может быть, еще недостаточно полюбил о том, что смотрел отрывками, найти возможность и прийти на живое представление.
2: Слушайте, ну для вас это должен быть вообще двойной кайф, потому что вы преимущественно сами на сцене. А на сцене это и ответственность, и концентрация, и внимание, и все такое прочее. А тут-то в жюри сиди, просто кайфуй.
3: Ну вот, тут такая вещь получается, что мне и вообще многим моим коллегам проще находиться на сцене и заниматься непосредственно своей профессией. Потому что когда ты начинаешь кого-то судить, это всегда гораздо сложнее. Поэтому мне лучше просто выступить. И легче, и приятнее, и понятнее. Но находиться в зале и смотреть выступления команд, еще раз повторю, это очень захватывающее зрелище.
2: Понятно. А на вопросы вы любите отвечать?
3: Я чувствую, что после визита к вам я вообще перестану разговаривать с кем-либо.
2: Вот это не надо, это слишком. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос.
3: Спасибо, что...
2: Да, выпейте воды, успокойтесь. Если вы сделаете это в Португалии за столом, это будет считаться комплиментом повару. А в Японии грубым требованием. Что это? О чем речь?
3: Ну, я не знаю. Может быть, там кто-нибудь чихнул или закашлялся.
2: Принимается. Чихнул.
3: Чихнул.
2: Да. Внимание, правильный ответ. Если вы сделаете это в Португалии, это будет считаться комплиментом повару. А именно, вы попросите принести соль, перец или соус к блюду, которое уже подано. В Португалии это допустимо и может восприниматься как желание насладиться вкусом. А в Японии как грубое требование, намекающее на то, что повар приготовил еду плохо.
3: Плохо, да. Ну, вот это двоякая такая штука, да.
2: Представляете? Да. Сергей Сергеевич, получается, что вы как бы проиграли 2000 рублей. Итого 4000.
3: У меня на глазах прям портится настроение уже все.
2: Ну, это не обязательно. Пока 4000, знаете, не автомобиль проигрываете.
3: Но 4000 я же еще и не проиграл.
2: Еще
3: тоже.
2: И пока и еще и не вечер. Вот
3: ну,
2: именно.
3: Да.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».
4: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: гости на Ретро-ФМ.
1: Народный артист России Сергей Жилин, наш замечательный музыкант, пианист, дирижер. Сергей Сергеевич, вы, еще раз вернусь к вашему, так сказать, к вашему телу. В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле. Вы, ну, выглядите так, как будто вы в хорошей физической форме такой. Вы, ну, реально прям крупный, если не сказать накачанный мужчина. Хоть пиджак это и пытается скрыть, но как у вас с утренней пробежкой, там, физкультура?
2: Но нормально, я стараюсь это делать каждый день. А вот, но, к сожалению, с такими ситуациями, когда мы поздно порой заканчиваем вечер.
1: Вот я и думал, у вас же жизнь-то вечерняя, работает.
2: Ну да. То есть, если ты, допустим, поздно закончил и поспал 4 часа, и потом побежал, лучше этого не делать. Лучше все-таки поспать часов 7 и, может быть, даже не бегать. Вот, что касается формы, я стараюсь ее поддерживать. Вот даже 2 или 3 раза вставал на лыжи в этом сезоне. На самом деле костюм многое скрывает, и над этим многим мне еще предстоит поработать.
1: То есть не просить вас снять костюм сейчас?
2: Ну, как вам сказать? Если это часть шоу...
1: Нет, не до такой степени. Это была просто моя личная просьба. Сравнили бы.
2: Ну, а вдруг за это заплатят еще?
1: А, вот так вы, да?
2: Ну, да.
1: А, понятно.
2: Ну, почему нет?
1: Потому что нет. Внимание, следующий вопрос. Так, сейчас простой вопрос из мира животных. 2000 рублей стоит вопрос. Раньше это животное считалось енотом. И только через сотни лет с помощью генетического теста удалось узнать, что оно относится к другому семейству. И это животное и семейство... Вот в чем вопрос, понимаете?
2: Хуже простых вопросов не бывает ничего.
1: Вот именно. Значит, вы бы все равно не ответили. Я этого тоже не знал. И невозможно связать енотов с пандой. Где панда и где енот? Ну, вы меня извините. Значит, но нет худа без добра. Вы проиграли еще 2000 рублей. Итого 6... Правильно, 1000 рублей.
2: Вам, смотрите, вы за все время
1: да.
2: ни разу не сказали радиослушателям, что вы выиграли 2000 рублей. А то, о том, что я проиграл,
1: да.
2: сначала 2, потом 4,
1: да.
2: потом 6, вы повторяете вот прямо с периодической постоянностью.
1: Да. Я оказываю на вас психологическое давление. Вы простите, просто мне за это платят огромные деньги. Ну, не расстраивайтесь. Я вам сейчас поставлю хорошую песню в собственном исполнении. Хотите? Какой вы доверчивый человек.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
7: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд». Емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: новости. Лучше не бывает.
1: Самые интересные выпуски за год на Retro FM.
2: Сергей Жилин, наш замечательный музыкант. Я говорю замечательный не потому, что так принято представлять, а потому что действительно я считаю, Сергей Сергеевич, что вы прекрасный музыкант. Настоящий, практикующий, с великолепным чувством импровизации. Довольно уникальное качество. Вы можете подхватить на раз любую мелодию. У вас же абсолютный слух.
3: Абсолютно, да.
2: Вы на раз можете. Давайте синхронно сейчас ноту ля дадим. Попробуем. У меня абсолютный слух отличается на тон.
3: Есть? На полтона, скажем.
2: Давайте. Ля! Видите? Значит, смотрите. Ля. Еще тогда один вопрос. Вы каждый день занимаетесь или работы достаточно?
3: Нет, работы недостаточно, конечно. Нужны занятия.
2: Работа
3: это тот момент, который убивает все занятия. Все знают, что...

0: Закончите...
1: Повысили
0: да,
1: ставки.
0: Да. Очень деньги нужны. Закончите...
1: Подождите, так вы их себе забираете?
0: Нет, конечно, я же за слушателей играю. Ну, болею за вас, а играю за слушателей. Закончите арабскую пословицу о знании. Знание – это сокровище, ключ от которого – это что?
1: Это то, о чем я всегда говорю, по всей видимости, что талант – это предрасположенность, а результат таланта – это количество часов занятий, которые ты провел за своим инструментом.
0: Блестяще! Совершенно правильно! Ключ от которого – практика, говорят арабы. Значит, сохранили 3000 рублей, Сергей Сергеевич. Но это еще не конец нашей встречи. Встретимся через пару минут.
2: Самый звездный час.
3: Шоу, дорогие

0: отпуске за год на Ретро-ФМ.
1: Сергей Жилин, наш замечательный пианист, дирижер, народный артист России, сегодня в студии Ретро-ФМ, отвечает на ваши вопросы, проигрывает уже благодаря вашему любимому ведущему 6000 рублей. Сергей Сергеевич, много у меня к вам вопросов, а времени мало. Хотел вас спросить про скромность, про вашу. Ну, я очень скромный человек, я тут скромничать не буду. А вы? Вам, в принципе, статус позволяет уже быть не скромным человеком.
2: Надо, наверное, вынести сначала определение, что такое скромный, а что такое нескромный.
1: Скромный – это который себя не похвалит. Все время так, я не лучший ведущий. Ну, есть, конечно, лучший.
2: Но это не скромность, а это вот сейчас некая инфантильность даже такая была какая-то.
1: Но это я наигранная была. Я наиграл сейчас.
2: Ну, мне на самом деле достаточно, там, не знаю, 3-5 минут, чтобы понять, что человек профессионал. И честный, и не выпендривается, не занимается бочковтирательством, да, то я с удовольствием с этим человеком общаюсь, потому что мне интересно, мне это нужно. И мы же познаем и развиваемся в своем профессиональном отношении не только исходя из книжек или из прослушивания работы других.
1: Обмен.
2: А, конечно, общение. Да. Это необходимо. Да. И когда есть люди, с которыми интересно общаться, то я только двумя руками за это.
1: Спасибо, приятные слова.

0: услышал от вас. Внимание, следующий вопрос. Вопрос стоит 3000 рублей. Почему в театральных костюмерных вешалки обивают тканью?
1: Те вешалки, которые пластмассовые, да, с них костюмы соскальзывают. Я сам очень стараюсь внимательно следить за своими костюмами. Я знаю, что с пластмассовых вешалок они просто падают. Вот. А на этих они хорошо висят.
0: Хорошая версия, но не та. Внимание, правильный ответ. Для бережного хранения уникальных исторических и хрупких сценических костюмов мягкая поверхность подходит гораздо больше, потому что она предотвращает зацепки, деформацию плеч и растягивание тяжелых костюмов, сохраняя их структуру, внешний вид и, что важно, для долговечности театрального реквизита. Но это же не важно, Сергей Сергеевич. Главное, что вы проиграли еще 3000 рублей, а это уже 9000 рублей. 9 у нас 9000 рублей и 9 нот. Правильно?
1: Я какие 9 нот?
0: Ну, это я так сейчас. Вот просто.
1: Проверяете?
0: Да, проверку.
1: Нет, я вас точно к себе на программу приглашу. Ой, для вас отдельный сценарий напишу.
0: Ой, с удовольствием.
1: Абсолютно.
0: С удовольствием.
2: Шоу продолжается.
3: Не переключайтесь.
2: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: за год на Retro FM.
1: Друзья дорогие, и у нас сегодня все дорогое. И друзья дорогие, и гость дорогой. И это Сергей Жилин, наш замечательный музыкант, композитор, дирижер, певец, гитарист.
2: Значит, еще и барабанщик, мандолист и вибрафонист.
1: Я, кстати, вибрафонист и барабанщик.
2: Да, ну...
1: Да, мы с вами, ну, коллеги.
2: Да, и певец-гитарист – это две основные мои специальности. Да. Не заметили, что вы меня гитаристом представили?
1: Заметил, конечно. Главное, что это вы заметили. Внимание, последний, крайний, заключительный вопрос. Он стоит 5000 рублей.
2: Начинать. А по 500 нет у вас? Или по 1000 хотя бы?
1: По 500 во вторник приходите. Значит, кого?
2: Приду. Я завелся теперь. Каждую неделю буду ходить.
1: Кого?
2: Кого?
1: Писатель Виктор Кротов называл музыкантом, умеющим выколачивать гонорар прямо из своего инструмента. Вот чисто музыкальный вопрос, не имеющий никакого отношения к музыке.
2: Ну вот выколачивают, это музыкант ресторанного бизнеса.
1: Значит,
2: там может быть и пианист, там, да. и топер может быть.
1: Да.
2: Раньше были топеры. Да? Да. Знаете, кто это?
1: Да. Конечно. Я-то знаю. Давайте слушателям расскажем. Топер – это человек, который озвучивал немое кино. Внимание, правильный ответ, Сергей Сергеевич. Это дятел. Как гром среди ясного неба для
2: чего?
1: Вас. Дятел выколачивает гонорар прямо из своего инструмента. Он еду сразу, он дерево клюет вот так вот, и сразу еду оттуда червячка вынимает. Понимаете? Вот тонкое вот это. Вот видно, что вы не по дятлам, Сергей Сергеевич. Значит, что? Ну, вы это... Сейчас мы вам вызовем такси, вы в машине уже сядете, что? Успокоитесь и переработаете эту информацию, и дятлы будут сниться. Значит, мне осталось согласиться, что вы сегодня проиграли 14 тысяч рублей. Прекрасная была игра. Кому достанутся проигранные вами деньги? Какой вопрос вам понравился больше других?
2: А вот этот вот, по-моему, он был второй, на который я с трудом, но все-таки...
1: Ответили.
2: Ответил, да.
1: Про чай.
2: Про чай, да.
1: Прекрасный вопрос. Алимова Екатерина из Новосибирска нам его прислала. Я повторю вопрос. В китайской провинции Юньнань чайные мастера никогда не моют чайник, его только ополаскивают кипятком. Вопрос был, почему? И правильный ответ. Считается, что старый чайник хранит память о сотнях заварок. Каждый новый чай смешивается с тонким налетом предыдущих, становясь глубже. Екатерина, прекрасный вопрос. Поздравляем вас. 14 тысяч рублей вы получаете от Сергея Жилина, нашего прославленного музыканта. Сергей Сергеевич, пару слов нашей слушательнице. Ей будет очень приятно.
2: Очень рад вас поздравить с тем, что вот так нежданно-негаданно вам будет перечислена вот эта замечательная сумма.
1: Сергей Сергеевич, а я, в свою очередь, хочу сделать вам приятное совершенно бесплатно и напомнить нашим слушателям, что 4 марта можно прийти в Театр эстрады на прекрасное представление «Русское избранное любимым посвящается». Речь пойдет о советской песенной классике в современном изложении. А 4 апреля, если кто-то будет в Санкт-Петербурге, можно отправиться во Дворец искусств Ленинградской области и попасть на представление, которое будет называться «Пусть всегда будет солнце» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Совершенно верно. Вот я об этом как раз хотел сказать.
1: Друзья, это был Сергей Жилин. Сергей Сергеевич, огромное вам спасибо. Приходите
2: спасибо
1: к нам еще и обязательно с деньгами.
2: Хорошо, да, но мы договорились каждую неделю.
1: Ну,
2: да.
1: Спасибо.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо.
0: Все лучшее летом. Шоу «Дорогие гости». Самые интересные программы сезона. На Retro FM. Retro FM.

Я вот тут подумал, интересно, сколько раз за всю программу я сегодня скажу такие слова, как «привет» и «поздравляю». Это, кстати, зависит целиком и полностью от вас, друзья. Так что давайте, не сдерживайте себя, передавайте привет и всякие другие приятные слова, пожелания для своих друзей, родных и близких. На все про все у нас, напомню, целый час. Так что действуйте. Все свои послания вы можете присылать в мессенджер Макс под постом Филичита. Доставляйте свои приветы. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел Филичита. В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm, и тогда все у нас с вами сложится очень даже хорошо. Меня зовут Тимур Соколов. Привет-привет. Эти приветы первые ловите от меня. Ну и давайте начинать.

0: Весь Советский Союз сегодня отмечает один очень прекрасный праздник, о котором расскажу прямо сейчас. Поздравляем дядю деда Федотова Игоря Игоревича с днем ВДВ. Желаем здоровья крепкого. С поздравлениями от семьи Кейси Ян. Прилетело нам сообщение. Далее, что имеется в Максе. Дорогие друзья, с днем ВДВ, пишет Елена. Всем добра, здоровья моей дорогой семье, удачи и счастья. Далее, Светлана, здравствуйте, дорогое любимое радио Ретро-ФМ. Здравствуйте, Светлана. Хочу передать привет всем ведущим радио Ретро-ФМ. Спасибо большое. А также всем белгородцам из самого красивого города. Прошу вас передать привет всем моим постоянным покупателям из моего магазина, а также моей очаровательной коллеге Нелли Анатольевне, обожаемому самому сексапильному Воронову Юрию Александровичу, милейшему Киселеву Николаю Ивановичу и всем присутствующим. Вы у меня самые лучшие, с любовью к вам всегда, любящая вас Светлана Евгеньевна. Далее, привет, моя любимая Ретро-ФМ и Тимур. Привет-привет, хочу поздравить всех причастных к этому празднику, с днем ВДВ, наши герои, спасибо за вашу силу, за то, что вы умеете быть опорой и защитой. Пусть небо будет мирным, сердце спокойным, а рядом всегда будут те, ради кого хочется возвращаться домой. Гордимся вами, написала Ленуся из города Кирова. Екатерина передает привет своему любимому мужу Виталику, который сидит и скучает за компьютером. Екатерина, открою вам большой секрет. Если мужчина сидит за компьютером, он не скучает, поверьте.
1: Отправляйте смс на номер 55.

Судя по сообщениям, которые к нам приходят, у нас сегодня не только день ВДВ отмечается, у нас сегодня еще и день железнодорожника отмечается в России. Я поздравляю с профессиональным праздником железнодорожников станции Большой Луг Иркутской области. Крепкого здоровья желаю, успехов. Написал Николай. Я, кстати, присоединяюсь. Привет. Из Нижегородской области набрали лисичек в лесу. Искупались в лесном озере. И теперь с моим любимым мужем Мишей поздравляем железнодорожников и воинов ВДВ с праздниками. Ура всем, Людмила. Ретро-ФМ, спасибо за настроение и музыку. Любим вас. Людмила, мы вас тоже очень сильно любим. Привет, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого Сашеньку с началом отпуска. Сашенька, поздравляем вас с началом отпуска. Пусть он будет прекрасным. А еще прилетела моя сестра Лего. Вот, я не знаю, Лего, читаю, как написано. Если что не так... Извините, сидим на даче, отмечаем лето, отпуск, встречи. Что может быть лучше? Встречают нас наши любимые родители, Людмила Ивановна и Евгений Владимирович. Еще рядом наша мальти-пушечка Мишель. Передайте, пожалуйста, им всем привет. Всех вас любим, написала Галина Москва. Галина, сделано. Следующее послание. Поздравляем всех жителей поселка Черусти Московской области. С днем поселка и с днем железнодорожника. Желаем успехов в работе, удачи в жизни. Написали нам Михаил и Денис. Для всех Александр Серов прямо сейчас.

0: Спасибо, Фредди Меркьюри, за эту песню. Возвращаемся к вашим посланиям. Друзья, здравствуйте, Феличита. Хочу поздравить своего сына Пименова Дмитрия с днем ВДВ и днем железнодорожника. А также его жену Иришку и всех железнодорожников с профессиональным праздником. Здоровья, счастья, успехов, терпения и мирного неба над головой. Пименов Сергей написал из станции Калагривовка Саратовской области. Далее, привет любимой жене Катюше. Ждем не дождемся с сыном Максимом горячих котлет, написал Виталий Русанов. Виталий, приятного вам аппетита, ведь когда-то же котлеты приготовятся. 14.20 в Москве, друзья, уже скоро вернемся к вашим сообщениям. Принимаем их в мессенджере Макс под постом Феличита. Пишите.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ-галерея. Второй этаж. Пусть школа будет модной.

Дон-дон, мечта на Ретро-ФМ в самом разгаре. Ваши приветы и поздравления прямо сейчас. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте. С праздником всех. С днем ВДВ. Желаю счастья, крепкого здоровья, любви. Написала нам Анна из города Электроугли. Дорогого Олега, поздравляю с днем ВДВ. Желаю успехов, процветания и, конечно же, крепкого здоровья. С любовью, Натали. Следующее послание. Добрый день, мое любимое радио. Передайте привет моей любимой супруге Ларисе. Она сварила такую вкусную сборную солянку. Приезжайте на обед, не пожалеете. Все слышали? Выезжаем уже. Еще привет моей необыкновенной Варваре. Это кошка, но она тоже слушает Ретро-ФМ. Написал Игорь. Всем, Игорь, Варваре, вам, Ларисе, даже солянке. Пламенный привет от Ретро-ФМ. Привет из Анапы. Передаю привет всем фермерам. Это от Надежды. Ну и еще одно послание. Братцы, с праздником, с днем ВДВ. Скорейшей победы. Никто, кроме нас. Подпись Вадим.

0: Boys and Girls, мальчики и девочки, Фильчина продолжается. Вот она, свежая порция ваших сообщений. Привет из Нижнего Новгорода отправляется маме Оле, папе Диме и сестре Маше. Мы все вместе отдыхаем на даче, написала нам Дарья. Здравствуйте, хочу поздравить всех железнодорожников с их профессиональным праздником. Передаю привет своим коллегам. Желаю всем не сходить со своей колеи и везде успевать точно по времени. Написала Алла из Москвы. Алла Толочко. Надеюсь, что я все правильно произнес. Добрый день. Поздравляю всю мою семью. Мужа Владимира, дочь Светлану и сына Егора с днем железнодорожника. Желаю успехов, карьерного роста и регулярной индексации. Марина из Оренбурга. Поздравляем романтика советской эпохи Юрьева Евгения с днем железнодорожника, помощник машиниста, с детства любил ездить на поездах. Пусть эта любовь продолжает греть и сейчас, написали родные. Вернемся к вашим сообщениям совсем скоро. Принимаем ваше послание в мессенджере Макс, под постом Фильчина. Пишите.
1: Реклама.
2: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Give me your loving. 14.42. Bad Boys Blue только что подарили нам свою любовь. Но я дарю вам, друзья, ваши эмоции, которые вы присылаете к нам в мессенджер Макса. Не только привет из Астрахани, отмечаем ВДВ, день ВДВ, сидим за столом, купаемся в бассейне, тоже за ВДВ. Поздравляем нашего

люблю тебя, мой родной, спасибо, что у меня есть. Также привет семье Сарапиных. Вы самый классный, мы вас любим, написала Евгения Смелова из Белого Кузбасса. Всем привет, передаю привет моему мужу Филиппову Виталию. Скажите ему на всю страну, я его сильно, очень сильно люблю. И мне никто больше не нужен. Анютка, спасибо Ретро-ФМ. Значит так, Филиппа Виталий, Анютка вас очень сильно любит. И ей больше никто не нужен. Ну как, Анют, нормально? Все? Классно. Далее от всей души поздравляем с днем ВДВ, с праздником всех мужчин, силы, здоровья, крепкого, подпись Майская. Добрый день всех ВДВшников, с праздником, подпись Рита.

0: продолжается фильчита. Ольга из Челябинска написала: поздравляю подругу Риму и ее мужа Сашу с днями рождения. Ми. И еще сегодня у них 40 лет со дня свадьбы, а Саша железнодорожник. Счастья им и здоровья. Бабушка Елена со станицы Николаевская, Северной Осетии. Поздравляет внучку, дочку Агату с днем рождения. 7 лет ей исполнилось. Агата, с праздником. Привет из Егорьевска от Натахи. Я цитирую дословно. Хочу поздравить свою маму и папу с 50-летием совместной жизни и сестренку Лену с днем рождения. Поздравляю мою бабушку Миралиб Зайтунур Ахметовну с 80-летием. Желаю ей здоровья, мы ее любим. Оставайся такой же моложавой, никому не поддавайся. Внук прислал сообщение. Саратовская область, поселок Орошаемый, Дергачевский район. Хочу передать своему любимому мужу Кисияну Роману Борисовичу огромный привет от дочки Софии, жены Эли из города Балашихи. Мы тебя любим. Ну и еще одно послание. Поздравляю с началом августа двоих девчонок, с которыми классно отдохнули на Байкале. Две Ирочки, две Леночки и Олюшка. Вы классные. К сожалению, без подписи.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк, 0+.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Вижу цель, не вижу препятствий.
8: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
9: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

всем, кто трапезничает в эту минуту. Пламенный привет и приятного аппетита. На сказки рассказывать не буду, а вот сообщения ваши прочитаю. Тем более, что это будут последние, финальные сообщения к этой минуте. Виктория написала: приветствую всех. Вчера у нас был день города. Приезжал знакомый всем слушателям Ретро-ФМ Рома Жуков. Спасибо за организацию праздника нашей администрации. Сегодня день железнодорожника. Наш город неразрывно связан со всеми дорогами, ведь к нам идут все направления нашей большой страны. Поздравляю всех буевлян и передаю им привет, а также поздравляю всех железнодорожников страны. Виктория, Костромская область. Поздравляю Фомину Светлану, это от Александра. Далее Екатерина, благодарю за переданный привет мужу. Теперь сидит, улыбается. Мы старались, Катенька, все для вас. Следующее послание. Огромный привет нашему родному международному аэропорту Уфа и нашей службе СТОП аэропорт от Вадима. Послание еще одно. Любовь Рогачева из Волгоградской области. Добрый день, Ретро ФМ. Передаю огромный привет в город Москва докторам имени Пирогова, Остапенко Валентине, Сергеевне Анучиной, Юлии Сергеевне и ортопедам, хирургам Сиротину, Ивану Владимировичу, мозговых Александра Юрьевичу. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, всех земных благ от Любови Рогачевой. Ну, еще одно послание. Мы вернулись из круиза Ретро ФМ. Хотелось бы передать привет и выразить огромную благодарность, в первую очередь, команде Ретро ФМ, а также команде победителей круиза Ретро ФМ. Это было приключение, путешествие, круиз всей нашей жизни. Отдельная благодарность Жене Роженкову. Написал Роман. Роман обязательно передам. Ну, и на этом все, друзья. Лично прощаюсь с вами до завтра. Я, Тимур Скалов, остаюсь с вами до 7 вечера.

0: по мнению Мадонны, это не песня, а настоящая молитва. Правда, Ватикан так не считает. Like a Prayer на Retro FM. Юрий Шатунов, команда Texas. Далее будут петь про лето, которое наконец-то пришло в Москву.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Отличное, кстати, слово для определения нашего настроения в эти выходные. Как дела? Шизгара. То есть все отлично, все хорошо. Ну и продолжаем в том же духе, и музыка будет соответствовать этому легкому настрою. Depeche Mode и Mirage. Легенда впереди.
1: Реклама. Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
3: Свадьба или новоселье?
2: В Хоумберри все для отличного приданого
3: или идеального домашнего пространства.
2: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
3: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
2: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
3: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
2: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
3: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
2: Подробности акции у продавцов-консультантов.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Тина Казанс и ее суперхит «Pray». Все мы сейчас немного молимся, чтобы это лето продлилось как можно дольше. Ну а пока времени прибавило ход, продолжаем выжимать максимум хотя бы из этого дня. 15:50 уже в столице, в финале часа. На ретро-ФМ Бонни Тайлер и Андрей Миронов. Меня зовут Тимур Соколов. Желаю всем классных выходных и ровного шоколадного загара.
1: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Ретро-ФМ. Теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение RetroFM. Radio Hub. Лучшая музыка и множество интернет.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться, мне уступать?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разрушить.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю.

0: счастью, говорить гудбай и прощаться с вами я пока не собираюсь, а вот что планирую сделать, да еще и с огромным удовольствием, так это провести ближайшие 3 часа прекрасного выходного дня в вашей компании и радовать вас, друзья, а местами даже удивлять классной музыкой, проверенной временем. Bad Boys Blue и Carmen у нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный привет.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
3: празднично.
2: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса – Куйбышева, 20, ЦУМ, 1 этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Тверской бульвар. Кстати, да, будет вам известно, что это самый первый, самый длинный, 872 метра бульвар Москвы. Сначала он назывался просто бульвар, так как был единственным в городе, и долгое время сюда пускали гулять только благородную публику в хороших нарядах. Спасибо ансамблю «Синяя птица» за то, что позволили мне рассказать про это красивое место. И не менее красивая музыка ожидает нас впереди. Сабрина и группа «Корона». Далее на Ретро FM 16.35 в столице. Всем отличного дня.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: отличие от героини песни Юрия Шатунова, мы теплым дням всегда рады. И вообще, как можно им не радоваться? Солнце, лето, отличное настроение и лучшая музыка от Ретро-ФМ. Что еще нужно для прекрасного выходного дня? Так что наслаждаемся летом и продолжаем отдыхать. В компании Сиси Кетч уже совсем скоро.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции

0: 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правила, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 12+.

0: Touch My Heart. Польская звезда Данута напоминает всем дамам, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Так что не забывайте нас кормить, дорогие наши. Ну а мы будем дарить вам красные розы, как песня группы Аква, через пару минут.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
5: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Лето
1: и Ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Have you ever seen the rain? Уверен, все, кто не переносит жару, хотели бы сейчас увидеть дождь за окном, ну а кто-то дождя не хочет. Я тут посмотрел только что видео с московских пляжей. Там просто аншлаг. Такое чувство, что вся Москва. Да чего там вся Москва? Вся Россия сегодня радуется солнцу и загорает. Ну, на то оно и лето. Кстати, под музыку Retro FM загар ложится ровно и красиво. Так что делайте громче.
1: Реклама. Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Hello Park». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь. Количество мест ограничено. Hello Park. Счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Kids и Magic Symphony. Немного музыкальной магии этим летним вечером не помешает. Хотя, почему немного? Пусть будет много, и не только от Дитра Болина, еще и от группы Рики и Повери, и ансамбля «Мелодия», которые поставят яркую точку в этом часе.

0: «Женщины, вы прелесть». С этой строчки начинается песня легендарного Хулио Иглесиаса, устами которого глаголит истина, и все мы, мужчины, под этими словами подписываемся. Ну а я, Тимур Соколов, еще и песню для вас поставлю, также посвященную представительницам прекрасной половины человечества. Исполнит ее главной романтики 90-х в главе с Сергеем Жуковым группа «Руки вверх, крошка моя» на Ретро-ФМ через пару минут.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
4: празднично.
3: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.

0: Про жизнь и про любовь споем сегодня еще не раз. Вечер только начинается, так что и песен душевных, и танцев зажигательных у нас впереди будет очень много в ближайшем будущем. Джордж Харрисон и Жан Рождественская.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Ну, что сказать? А я знаю, что сказать, друзья. Сейчас, внимание, предскажу вам ваше ближайшее музыкальное будущее. Лайонел Ричи и группа Абба ждут вас впереди. Ну, а в новом часе вас поприветствует мой коллега Илья Глебов. В его компании вы и завершите эти выходные. Я, Тимур Скалов, с вами прощаюсь. Было хорошо, завтра будет еще лучше. Пока.
1: Реклама. На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, а

0: Кокер решительно намерен сбросить оковы. Я тоже, честно говоря, хотел бы сбросить оковы этой самой жары. Поэтому, как говорила одна киногероиня, махайте на меня, махайте. 19:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Дальше для вас совершенно прохладительная музыка. Нардрайф Амир Апшин, Татьяна Овсиенко, диджей Мендес. Через пару минут.
1: Только до 11 августа в Арктике. Покупая телевизор TCL по интересной цене, вы получаете второй телевизор этой марки в подарок. Подробности в ТК «Арктика».

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: И Рапшин, и их билет в сторону грусти. Ну, намекают на то, что воскресенье вот-вот закончится и наступит понедельник. И как тут не взгрустнуть чуть-чуть? Но только чуть-чуть, потому что воскресенье еще у нас, в общем, может себя проявить как-то по-летнему, по-выходному. Дальше на Ретро-ФМ Мира Ижа, Майкл Джексон, Евгений Белоусов через пару минут.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-60.
4: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
5: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

максимально холодное звучание синтезаторов и такая живая песня. Один из главных хитов дуэта Erasure про гармонию любви, естественно. 1994 год. 19, практически 49 в Москве. А через пару минут Modern Talking, Игорь Иванов. Меня зовут Илья Глебов. Вперед!

0: Крут, крут, очень крут, папаша очень крут. Что конкретно сотворил этот самый папаша и что такого выдающего он сделал, совершенно неважно по определению, просто крут и все тут. Всем папашам привет. Дальше на Ретро-ФМ Андрей Миронов, Джо Кокер и Леонид Агутин. Через пару минут 22 с Москвы.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Вообще говоря, форменный триллер тут разворачивается. Жалко бабочку, воробушек, тот еще разбойник. И вообще полное шмык-шмык-шмык-шмык. 20.35 в столице. Дальше Юрий Шатунов, Альбана и Рамина и Стинг на Ретро FM. Через пару минут буквально.
1: Реклама. Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте «Моялегенда.ру». Застройщик ООО «СЗ-21». ОГРН 136-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Так, ну временно отстаем от Наташкиных косичек. Самокат куда-нибудь в сторону. Готовимся к танцам с 9 до полуночи. У нас, как всегда, лучшая танцевальная музыка в супермиксе на вечеринке Red FM. А буквально через 10 минут начнем с...

0: что ж, девчонки и мальчишки, а также их родители, встряхнуться не хотите ли? Есть вариант все калории, бережно припасенные за сегодняшний день, растрясти прям вот вовсю. 21.20 в столице и воскресная вечеринка Red FM для вас. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся, двигаемся.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Да куда уж там кожа к коже. Жарко очень. Группа Joy за прикосновение. Но я не знаю, может быть, вы какие-то контактные виды танцев предпочитаете. Я все-таки за классику, за пионерское расстояние. 23-21-35 в Москве. Вечеринка Радио ФМ продолжается.

небо голубое. Это реки и повери радуются небу голубому. Но сейчас у нас тут вовсю сумерки, поэтому небо немножко других оттенков. На голубое небо будем любоваться завтра. А сейчас продолжаем танцевать под самую любимую музыку на вечеринке Retro FM 21:50 в Москве.

Это Eurythmics и их первый суперхит 1983 год. Ну и незабываемый клип, где Ленокс коротко стрижена и выкрашена в пламенно-рыжий цвет. 22.20 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке Ретро FM. Двигаемся.

Гремучая смесь алконапитков и знойных танцев. Танго-фанданго. Такой вот рецепт вечеринки у ансамбля «Арабески». Ну, вы сами там как-то разбираетесь, смешивайте по собственному рецепту все. А мы добавляем любимые танцевальные мелодии на вечеринке Red FM 22:35 в Москве.

семья Газмановых рекомендует, так сказать, забываем срочно и работу, и школу, и все, что хочется забыть поскорее, и танцуем. 22.50 в столице. Это воскресная вечеринка Ретро-ФМ. Мы танцуем до полуночи.

как основополагающее выкрикивание. Ну, потому что особо слов запоминать не надо. Главное в ритм укать-акать и продолжать танцевать под любимую танцевальную музыку. На воскресной вечеринке Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. 23.20 в Москве.

97-м году, но по-настоящему какой-то с размахом и грандиозной сделала ее, мне кажется, Глория Гейнер. Ее версия прозвучала только что у нас на воскресной вечеринке Red FM 23:35 в Москве.

Энергичная каскада. Ну и с элементами лирики, естественно. Воскресная вечеринка для вас. Вторая в этом августе. Меня зовут Илья Глебов. Мы продолжаем танцевать. А после полуночи здесь будет Дмитрий Майоров.

0: Все, it's fine, все в порядке. Ничего страшного в очередном понедельнике нет. Разумеется, совсем не для забав. Каких-то хихонек и хахонек. Да, новая рабочая неделя.
1: Все серьезно.
0: Хотя нет, не могу это серьезно говорить. Конечно, чуть пособраннее, повнимательнее нужно быть. А в остальном все как и до. До музыкального появления. Музыкально же отличных Альбана, Рамины Пауэр и команды «Русский размер» остаются минуты. Другими словами, скоро их услышим на RetroFM. Ожидаем. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют в столице 20 минут первого.
2: RetroFM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. RetroFM. Для слушателей старше 12 лет.

очередное приятное совпадение, или же все же традиция, закономерность, куда бы вы ни направлялись, нас с вами по пути. Столица 0 часов 34 минуты, на Ретро-ФМ скоро музыкально, хитово замаячит, отметится Рикардо Фоли и команда Aerosmith.

последние 3 минуты. Сейчас искал новости в стиле «Как снег на голову». Но что-то как-то ничего и нет. Наверное, даже к лучшему. Никаких неожиданностей и сюрпризов. Ну, а как всегда ожидаемо, проверенные временем хиты, любимые артисты для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим Квин.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вместе с проверенными временем историями лайф, жизни, но гораздо интереснее на смену команде Opus на Retro FM со своими частичками творчества уже приближаются Хулио Иглесиас и Юрий Антонов. В столице час 20 минут.

Натали бывает вызывает путаницу. Это Натали Иглесиаса бывает путают с другой известной композицией советской девушки Гиди с тем же названием Натали. Ее автор и исполнитель французский шансонье Жильбер Беко. Давайте, что ли, не путаем. В столице час 35 практически минут. На Ретро FM приближаются Рики Поври и команда «Мираж».

пройдет, наступит утро и заарбузит, что ли, за окном. Так ведь происходит в день арбуза, или как? Ну, если серьезно, сегодня 3 августа, он, день арбуза, отмечается. Как его правильно отмечать, нам явно подсказки не нужны. Лишь специалисты предупреждают, что разрезанные заранее арбуза лучше не приобретать. Есть вероятность в итоге отравиться. Так что делаем выводы. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM. Modern Talking и Владимира Высоцкого. Столицы, час 49.

0: тюремная история, не украл, а вдохновился. В целом не про Shocking Blue, но целая цепочка вдохновений связана с этой историей. В написании ребят вдохновила другая песня, которую в свою очередь вдохновлена другой песней. Возможно, это не этакий нулевой пациент, если покопаться. Но этим мы сейчас заниматься не будем. Лучше продолжим двигаться вперед из песни. Песнями Стиви Уандера, Виктора Салтыкова и Татьяны Овсиенко здесь на Ретро FM. Скоро их услышим. В столице 2 часа 20 минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Лето уходило, а вас попрошу остаться. А то с кем было ножничать или переслушивать с проверенной временем хиты на Ретро-ФМ. В столице 2 часа 35 минут. Art Company и Брайан Адамс, что для нас готовят, что именно скоро услышим. А вообще некоторые этим летом запланировали много где не побывать и много чего не сделать. И пока у них все идет по плану. Это в целом не антипример, что ли, лениться все, что же иногда полезно. Да и такой подход сохранит некоторые бюджеты.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why now?

каждой стране найдется по моднику. В наших краях, если верить модным трендам, в моду вернулись спортивные брюки в стиле нулевых. Они же брюки-парашюты. Началось все в 2000-х, а в 2025-м и текущем году возродился этот тренд. Ну, смотрим, проверяем на людях, так ли это. В столице 2 часа 47 практически минут на Retro FM. Скоро отметится, ну, назову ее модница Сандра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.